Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияо Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бурыбаев.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Орындалған Габриэль Фаре, «Пробуждение». Орындағандар Дэвид Керенгас және Жанел Бакырова.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: В эфире «Радио Классик», вторая часть передачи «Величие таланта» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президенты культура». Автор музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читает Габдул Жунасула.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. В сегодняшней второй части передачи «Величие таланта» мы продолжим общение с великим наследием народного артиста СССР и Казахской ССР, выдающегося казахского композитора Сыдыха Мухамеджанова, столетний юбилей которого продолжает наполняться мероприятиями, где звучат его творения. Помнится, как широко отмечала пресса Казахстана незабываемое событие 1962 года, когда в Алмату прибыли участники выездного секретариата Союза композиторов СССР, и где прозвучала оратория «Голос веков» 38-летнего композитора Сыдыха

Мухаммеджанов. Это было поистине историческим событием. Ведущие композиторы 15 республик с нескрываемым восхищением аплодировали автору и исполнителям. Приведем высказывание молодого тогда, но широко известного композитора Андрея Эшпая. «Это потрясающее произведение. Я не думал, что в Казахстане встречу композитора, который талантливо, смело, высокопрофессионально в жанре оратории раскроет нам музыкальными средствами живую, подлинную с событиями историю жизни казахского народа. Каждая из 8 частей оратории необыкновенными красками создает живописное полотно, где отражены трагические, переломные и светлые оптимистические страницы жизни. У многих зрителей лица были мокрыми от слез, которых никто не стыдился, потому что со сцены голоса артистов хоровой капеллы и звучание симфонического оркестра вели эпическое повествование. Очень жаль, что в рамках передачи невозможно послушать всю ораторию веков, созданную в 1960 году еще 35-летним Сыдыхом Мухаммеджановым. Но, возможно, простое перечисление номеров оратории напомнит кому-то из наших слушателей свои молодые годы, когда вся республика радовалась рожденной именно в Казахстане оратории «Голоса веков» Сыдыха Мухаммеджанова. Ведь оно единственное произведение композиторской школы Казахстана было выдвинуто на соискание высшей тогда премии Ленинской. Вот название чтения оратории «Голоса веков». Баллада Жирау, сказитель рапсода. Второе. Нашествие. Третье. Годы великого бедствия. Песня октября. Колыбельная. Жас казах. Молодой казах. Праздник труда. Гимн родине. Мы сегодня послушаем 5 из 8 частей оратории. Первую балладу Жирау – это зачин. Трепетное слово сказителя рапсода. У казахов они звались Жирау. Как бы настрой всех слушателей на предстоящее общение со страницами своей истории. Во второй части нашествия музыка сама рассказывает о тех трагических событиях в истории казахского народа, страдавшего под игом безжалостных врагов. Мы не можем сегодня послушать одну из пронзительных частей оратории «Годы великого бедствия», когда люди, гонимые агрессорами, покидали родную землю. Композитор словно кровью сердца писал эту часть, ведь и он в детстве много трагедий перенес в тяжелые для всех времена. Мы послушаем ставшую моментально всенародной популярной песню октября, песнь об освободителях нашей Родины. Это четвертая часть. Прекрасные мелодии пятой части колыбельной о жизни людей после победы, а о мирной, полной любви, атмосфере ласки и заботы в пении родителей у колыбели малыша. Сегодня мы не будем слушать колыбельную, а перейдем к сердцевине оратории шестой части «Жас казах». Это потрясающий по силе воздействия реквием, отдавшим своей жизни кровавой войне молодых казахов. Это очень личная боль композитора по погибшим на фронтах Великой Отечественной войны молодых казахских юношей и Тулегена Тохтарова, и композитора Рамазана Елюбаева, создавшим песню о друге Тулегене, и всех, кто сложил голову, даруя всем нам спасение жизни. И после седьмой части, энергичный, активный праздник труда, который сегодня, к сожалению, не будет звучать, мы окунемся в музыкальную радугу восьмой части, гимн Родине. Давайте слушать эти 5 частей, не стареющие, полной человечности, любви и веры в светлое будущее, оратории «Голос веков» Сыдыха Мухаммеджанова.

прозвучали 5 из 8 частей оратории Сыдыха Мухамеджана «Голос веков». Автором слов является известный поэт и друг композитора Куандык Шангитпаев. Это запись под трансляцией из филармонии Межамбыла. Дирижер, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра имени Абдрашева Канат Умаров. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.